Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

уцлют славхани цулару тали. Дюго чадицеля чоди хельцеля, ротлубичинчугу цапун бачик, нижер гуржа ханир я сала.

лек арац аят сорбу ханиги уйларо вотлули сал ахрутези слабтус на хала тун веканиги ходуре хунтези тава калхечу ухратай адим хотно дунгит ахитлет ирхана гурзи месету гоги маржои ламбетереги кол дида чоргеречун анна хинчборжун дол араве каца киса хединимун дида чоргеречун борчиляру ан

0: Белых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: У нас сегодня пятница, это день особенный. Он перед тем, как выходные, тренировочный. Но мы все на работе, именно поэтому я приветствую вас 7 часов и 37 минут по московскому времени на волнах радио «Прибой». Но если быть более точным, 7 часов и 31 минута и 42 секунды. У нас сегодня 28 августа. Я всем пожелал доброе утро и себе тоже. Ну, я на работе. Расул Алибеков, радио «Прибой». Доброе утро.
1: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
2: Мы с тобою одной нитью связаны.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Итак, на данный момент о погоде в самом расчудесном, самом распрекрасном городе нашей необъятной и любимой родины, в городе Махачкале. А сегодня светит солнце, и погода у нас сегодня обещает быть очень и очень хорошей. В общем, гидрометцентру я уже не верю, потому как вчера они сказали, что осадков не ожидается, а осадки вечером вчера чуть-чуть-ка были, как говорят дети, чуть-чуть-ка. А вот на данный момент светит солнце, и температура воздуха составляет 23 градуса тепла. Днем плюс 26-27, ветра у нас практически сегодня не будет. А что касаемо осадков, не знаю, как говорят дети, не знаю. А вот, собственно, все о погоде. Подходил, я пешком хожу последнее время на работу, потому как экономлю, как и все многие, но же заметили же, да, что машин в городе меньше стало. А вот дальше их вообще не будет уже, я так чувствую, что все люди начнут пешком ходить, вести здоровый образ жизни. А вот вообще здоровый образ жизни надо вести. Это не те, которым за 60, которые вспомнили, что у них есть здоровье, и каждое утро и вечер бегают на море. Нет, надо ходить пешком. А вот, нет, машины-то у меня нет. Откуда у меня машина? Я же простой парень, ведущим работаю здесь. Так вот, подходил, значит, встретил Митрича. Митрич наш сосед, хороший сосед, он даже ближе, чем дальний родственник. И он чего-то там спорил со своей женой. Ну, я, значит, подошел, жена ушла, я остановился, я говорю, слушай, а что спорить это с утра? С утра-то как можно спорить? На что Митрич говорит, да так, пошутил. Я говорю, что ты пошутил? Да я, говорит, жене сказал, дорогая, мне тебе так не хватает. А она сказала, как это мило, что правда не хватает? На что Митрич сказал, да, не хватает, давай еще одну жену заведем. Я говорю, слушай, Митрич, а как ты вообще познакомился-то со своей женой? Митрич говорит, ты знаешь, я пригласил ее на свидание, вот ты помнишь, кафе «Салам» на Доходаева было около стадиона? Ну, люди постарше помнят. Я говорю, конечно, помню. Вот, значит, мы пришли, она начала смотреть, там такая бумажка, говорит, была на витрине, ну, многие помнят, да? И она сказала, обалдеть, ну тут цены, пошли лучше дома пельмени поедим. Я говорю, а ты че? А что, я сказал, Митрич, я ей сразу же там же сделал предложение, я у нее спросил, ты согласна стать моей женой?

0: Песня под названием «Felicita», прозвучавшая в 1982 году, стала не просто хитом, а визитной карточкой итальянского дуэта Albano и Romina Power. Вообще, эта жизнерадостная мелодия, пронизанная простыми словами о счастье, мгновенно завоевала сердца слушателей по всему миру. Но чтобы понять ее, вообще-то, историю и вообще шедевр этой песни, необходимо заглянуть за кулисы этого творческого союза, узнать историю двух ярких личностей, их взлеты и падения, и то, как эта песня стала отражением их жизни. Нет, мы этого делать не будем и не делаем никогда. Просто эта песня стала символом не только их творчества, но и, конечно же, всей эпохи. Великолепнейшая песня на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А сейчас Диана Гаджиева будет читать новости в ваших радиоприемниках. Вот, я даже не знаю, о чем эти новости, она мне не сообщила. Она сказала, ты потом их комментируешь, я не хочу тебе говорить их до выпуска новостей. Я говорю, так я их по-любому прокомментирую, даже после выпуска новостей на радиоприбой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделит средства на перевозки сельхозпродукции. Самозанятые Дагестана уже оформили право на больничный, и в республике продолжается ремонт дорог. Теперь подробно. Правительство выделит больше 9,5 миллиардов рублей для финансирования льготных тарифов на железнодорожные перевозки и сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выделенные средства должны возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропродукции. По словам премьер-министра, принятое решение будет способствовать сохранению стабильности на внутреннем рынке, а также полноценному выполнению экспортных обязательств. Минтранс России предложил обновить формы и правила заполнения диагностической карты, которые оформляют по результатам проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что обновленные положения будут действовать до 1 марта 2033 года. Основное нововведение заключается в том, чтобы объединить в одном документе правила оформления сразу трех форм – для электробусов, автобусов и всех остальных транспортных средств. С начала года самозанятые жители Дагестана могут получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно вступить в программу добровольного социального страхования. Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России, выбрать страховую сумму и начать платить взносы. Оплатить можно сразу за год или ежемесячно. В правительстве региона создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом и недопущения перебоев в поставках. На совещании, посвященное данной ситуации, уделили особое внимание Махачкале и Каспийску, где дефицит горючего усугубляется закрытием ряда заправок. Причиной приостановки работы АЗС стали выявленные нарушения требований безопасности. В правительстве потребовали в максимально сжатые сроки завершить работу по их устранению. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни в Дагестане» обновили более 65 километров дорог. Работы ведутся на 34 объектах, сообщил Минтранс Республики. Среди ключевых проектов – строительство дорог к Махачкалинскому порту, туристско-рекреационному кластеру, Каспийский прибрежный кластер. Как отметили в Минтрансе, благодаря нацпроекту не только обновляются дороги и мосты, но и создаются условия для роста экономики, развития туризма и повышения безопасности. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на Прибое.
3: Слушайте внимательно.
1: Новинка на радио Прибой.
0: Но прежде Диана мне спросила, у меня спросила, знаешь, что такое плохие дороги? Я говорю, в твоем исполнении это что? Она говорит, сел в машину и поскакал. Я говорю, нет, плохие дороги — это когда в общественном транспорте у бабули выпадает челюсть и никто не может ее поймать. Итак, премьера. Песня называется «Танцуй со мной». Песню исполняет Евгений Бакшиев. Очень хорошая песня. Поехали!

0: Я могу тоже, в общем-то, похвастаться, потому как музыкальная редакция, а также Коля Басков. Это творческая команда. Мы создали трогательную историю о чувствах, которые согревают даже в самые туманные дни. Далее реклама спонсора. Пятница. У нас сегодня и день продолжается. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди у нас выходные дни, каждый по-своему, индивидуальная программа. Но помните о том, что если нужен будет вам хороший фон, прекрасный фон, мы его для вас сделаем, делаем и будем делать. Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Какая песня в нашем эфире, а? Хотя, знаете, Sweet Dreams пользовались большей популярностью, а вот эта песня под названием Precious остается одним из самых величайших моментов не только Ани Ленокс, но и банды под названием Eurythmics. Песня продолжительностью менее чем в 4 минуты привлекает пульсирующими синтезаторами, музыкальными инструментами, которых здесь целая куча, которые помогают создать жутковатую, холодную и болезненную атмосферу, прекрасно сочетающуюся с меняющимся голосом Ани Ленокс. Песня, которой много лет, ничуть не устарела, и многие современные артисты отдали бы все, чтобы создать что-то столь же мощное, как говорят в Дагестане, и крутое сегодня. Пока же наслаждаемся тем, то, что есть. И это есть от Ани Ленокс на Радио Прибой.
1: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

Глаза открываешь 8, сходил в магазин «Среда», сварил себе кофе «Осень», прилег отдохнуть и бах, тебе зима. Сейчас в столице Дагестана 25 градусов тепла, днем плюс 27. Дождя на данный момент не ожидается, не знаю как далее, ветра тоже не ожидается.

0: Песня в исполнении дуэта Modern Talking звучит поэтично, глубокий смысл присутствует. Знаете, такая музыка действительно способна преобразить время, добавив ему глубины, тепла и особого очарования. Ну, я бы сказал, что она работает как тонкий акцент в общей картине вечера, помогает сместить фокус суеты на чувства, создать нужное настроение и сделать момент по-настоящему запоминающимся. Великолепнейшая песня может стать отличным сопровождением для романтического ужина при свечах, неспешной прогулки, спокойного чтения, медитации или просто тихого домашнего вечера. Что касаемо утреннего дня, утреннего, скажем так, окошка, вот этой песни, да почему бы и нет, великолепно она просто закатила. Молодцы, молодцы, музыкальная редакция. Ну, вместе со мной, конечно же, не без меня, само собой, разумеется. Дуэт Modern Talking, Lady Lay, радиоприбой.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
4: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Так, пока открывается дорожная развязка в Канаде, знаете, вот чтобы водители не превышали скорость, на дорогах приклеивают картинки с изображением ямы. В одной стране, угадайте какой, решили, что дешевле и эффективнее не ремонтировать просто дороги. Итак, дорожная развязка города Махачкалы, ну, на данный момент я не вижу здесь особого скопления автомобилей в городе Махачкале. Это связано с тем, что, да, на самом деле люди сейчас стараются меньше выезжать, потому что люди просто-напросто измучены тем положением, которая сейчас, в общем-то, получилась в нашей, в нашем городе, в городе Махачкале. Вот, собственно говоря, что хотелось бы сказать на этот счет. Конечно же, обращение в первую очередь, но все-таки нужно найти какой-то компромисс и обратиться к тем людям, которые сейчас ведомства управления ГАИ, ГИБДД начали штрафовать бедных этих водителей за установку газового оборудования. Да, все абсолютно правильно, они нарушают закон. Есть такое дело, но вы тоже так же ездите на таких же автомобилях без учета вот этих вот всех этих знаков, которые должны быть внесены, я не знаю, там в технический талон автомобиля. Я же говорю, повторяю, люди и так бедные сейчас измучены тем, что они не могут нигде заправиться, переходят на газовое оборудование для того, чтобы не ездить на бензине, который стоит почти под 200 рублей у нас в Махачкале. Вот, давайте какой-нибудь компромисс все-таки мы найдем и будем все-таки человечнее относиться друг к другу. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Всем счастливого пути.

0: друг нашей радиостанции Катя Лили, ее шедевр под названием «Это все». 8.45, время московское, далее реклама спонсора. Всем доброго утра и хорошего настроения всем тем, кто к нам присоединился. Это «Радио Прибой», здесь только лучшая музыка.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Сентябрь на радио «Прибой». Но вы знаете, несмотря на то, что в песне, будь то на английском или же на русском, речь идет о романтическом расставании, в день прощания любители этой песни и все те, кто сталкиваются с ней, не страдают из-за разрыва отношений. Они просто прощаются с летом. Обычно в этот день вспоминают радостные моменты и проживают, знаете, теплое время года. Также, ну, где исполняется эта песня, можно, знаете, услышать и увидеть трогательные истории о любви, искренние поздравления с праздником 3 сентября. 8:51 время московское. Мы сделаем небольшую остановку. Разговор о музыке продолжится через несколько минут.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В эфирной студии радио «Прибой» появилась девушка, у которой полная папка документов под грифом «Совершенно секретно». Но «Совершенно секретно» — это чисто для меня, для вас-то нет. Почему? Потому что она говорит, я тебе не расскажу про то, что я буду рассказывать. Вот, потому что у тебя есть время, ты потом готовишься и что-то потом рассказываешь про новости. Я говорю, так я по-любому расскажу. Диан, расскажи, о чем ты будешь говорить? Она говорит, нет, я вот сейчас вот расскажу все сама. Окей, хорошо, никаких проблем. В финале часа на волнах радио «Прибой», а группа «Рефлекс» и суперпесня «Любовь ракета». Все, пока. Все, взлетаем, перемещаемся в следующий музыкальный час.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин упростит оформление ряда медицинских документов. На госуслугах в республике определены получатели стипендии главы региона, и в Дагестане стартовал Всероссийский фестиваль. Теперь подробно. Российский Кабмин внес в Госдуму законопроект, который упрощает оформление важных медицинских документов в электронном виде. Речь об информированном согласии на медицинское вмешательство, отказе от лечения и информационном листке пациента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Таким образом, к уже существующим способам подписания предлагается добавить еще один – усиленную неквалифицированную электронную подпись в инфраструктуре госуслуг. Военнослужащим и членам их семей будут возмещать затраты на поездки на личном автомобиле при приезде к новому месту службы, в отпуск, на лечение и при увольнении в запас. Такой приказ Минобороны размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. Отмечается, что государство возместит стоимость потраченного топлива по кассовым чекам с АЗС. С 1 сентября в Дагестане денежные выплаты в течение года будут получать выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы и исполнители в сфере литературы, музыки, хореографии, театрального и художественного искусства, а также одаренные студенты творческих факультетов. Всего выплаты предусмотрены для более чем 50 человек. Полный список стипендиатов опубликован на сайте главы республики. Кроме того, определены дагестанские деятели культуры, которые удостоены стипендии имени Мурада Кажлаева за вклад в развитие академического музыкального искусства Дагестана. Ставку туристического налога в этом году в Дербенте заморозили. Она остается на уровне прошлого года и составляет 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято из-за падения турпотока в мае и июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий и объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня. Все это привело к оттоку туристов и убыткам гостиниц. В Дагестане состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии». Основная цель мероприятия – повышение профессионального уровня журналистов, обмен опытом, создание теле- и радиопроектов на национальных языках, сохранение и развитие традиций и обычаев народов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана говорит, ну вот видел, говорит, сколько хороших новостей я тебе принесла. Я говорю, ну ты не только мне принесла, ты всем тем, кто сейчас нас слушал, принесла хорошие новости. Особенно мне понравилось про вот эти вот стипендии, которые обязательно должны получить студенты. Вот. Ну, конечно же, за студентов нужно порадоваться, сказала Диана. Я говорю, вот перед каникулами, перед летом я видел в одном из магазинов студентов, они были радостные, плакали от счастья, обнимались, пели студенческие песни. Они, в общем-то, радовались тому, что повысили стипендию им на 50 рублей. Вот. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. Зубаржат Махачева. Очень хорошая песня «Ночь». Далее в нашем эфире.

0: откуда. Слушай «Радио Прибой».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Я вот сижу, слушаю уже в который раз эту песню, и вы знаете, в песне «Случайность» вот чувства раскрываются, как в неспешном и страстном танго. Что угадывается и в музыке. Но мы можем наслаждаться красотой, взаимоотношений, ну и, конечно же, бархатный голос Михаила Шуфутинского. Его фирменная фразировка, чувство художественного слова дарят истинное удовольствие ценителям глубокой песни.
1: Мы памятью растерзанный утес.
0: Великолепно. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди у нас реклама спонсора. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Все, кто слышит, признайтесь, вы тоже попали под ее чары. Desert Rose — это песня, в которую невозможно не влюбиться с первых секунд. Вы знаете, она будто хватает тебя за руку и переносит в волшебное место, где нет места страданиям и печали. Туда, где песчаные дюны тянутся до самого горизонта, где ночи полны звезд, а воздух пропитан ароматом восточных пряностей. Эта песня словно открывает портал в мир, где правят чувственность, страсть и вечная надежда. С первых аккордов ты забываешь обо всем на свете, погружаясь в эту завораживающую мелодию, которая словно шепчет тебе на ухо древнюю сказку, ну, типа «Тысячи и одной ночи». Кому обязаны? Стингу? Какой песней? Desert Rose. Где? На волнах радио «Прибой». У меня нет комментариев. Все, пока.
1: Реклама на радио.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: 26 градусов сейчас в столице Дагестана. В городе Махачкале светит солнце. Дождя не ожидается. В ближайшее время ветра, пожалуй, тоже. Днем плюс 27. Далее новинка. Рабадан Ниналалов. Рабадан Кубачинский. Далее в нашем эфире песня называется «Молодость». Это премьера на радио «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Когда звучит «Белый теплоход», сразу представляешь Махачкалу из фильма 80-х. Старую Махачкалу, не то что сейчас. С пляжами, столовыми, жареной кукурузой, бочками с квасом. Море, солнце и, конечно же, песок. Ну и, конечно же, музыку, которая звучит из репродукторов в ресторанах и на танцах вечером. Шлягер Юрия Антонова навсегда остался в памяти у тех, кто застал советскую курортную атмосферу, ну и, конечно же, старую Махачкалу. Юрий Антонов «Белый теплоход» – великолепнейшая песня на волнах радио «Прибой». Песни все, далее «Кода».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: эта песня, которая называется «What More Can I Do», снова возвращает нас к чувственным песням, которые могли бы написать еще задолго до рождения этого исполнителя. Кстати, его зовут Джек Савуратти. Но он же подобрал к ним звучание 80-х, ну и получилась какая-то, скажем так, пауэр-баллада. Почему бы и нет? Очень хорошая песня с отголосками прошлого на волнах радио «Прибой». Далее Майербек Хайдаров, Ирина Аллегрова, Надя Михаил, Стас Михайлов и Мин и еще кое-кто. Кстати, мы не забыли про новости, которые в 10:00 на волнах радио «Прибой» будут от Дианы Гаджиевой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделит средства на перевозки сельхозпродукции. Самозанятые Дагестана уже оформили право на больничный, и в республике продолжается ремонт дорог. Теперь подробно. Правительство выделит больше 9,5 миллиардов рублей для финансирования льготных тарифов на железнодорожные перевозки и сельскохозяйственные продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выделенные средства должны возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропродукции. По словам премьер-министра, принятое решение будет способствовать сохранению стабильности на внутреннем рынке, а также полноценному выполнению экспортных обязательств. Минтранс России предложил обновить формы и правила заполнения диагностической карты, которая оформляет по результатам проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что обновленные положения будут действовать до 1 марта 2033 года. Основное нововведение заключается в том, чтобы объединить в одном документе правила оформления сразу трех форм – для электробусов, автобусов и всех остальных транспортных средств. С начала года самозанятые жители Дагестана могут получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно вступить в программу добровольного социального страхования. Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России, выбрать страховую сумму и начать платить взносы. Оплатить можно сразу за год или ежемесячно. В правительстве региона создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом и недопущения перебоев в поставках. Уделили особое внимание Махачкале и Каспийску, где дефицит горючего усугубляется закрытием ряда заправок. Причиной приостановки работы АЗС стали выявленные нарушения требований безопасности. В правительстве потребовали в максимально сжатые сроки завершить работу по их устранению. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни в Дагестане» обновили более 65 километров дорог. Работы ведутся на 34 объектах, сообщил Минтранс Республики. Среди ключевых проектов – строительство дорог к Махачкалинскому порту, туристско-рекреационному кластеру, Каспийский прибрежный кластер. Как отметили в Минтрансе, благодаря нацпроекту не только обновляются дороги и мосты, но и создаются условия для роста экономики, развития туризма и повышения безопасности. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Взяли, объединились и на выходе сделали хит. Хит под названием «Вокзалы одиноких душ». Кто они? Стас Михайлов и Эмин. Далее реклама спонсора. 10 часов и 10 минут время. Московская пятница продолжается. У кого-то выходной, ну, мы без выходных. А впереди у нас... Ну, впрочем, расскажу, кто будет далее петь. Всем доброе утро пожелал Расул Алибеков вашей компании на ближайший час.
1: Над нами плачут небеса.
2: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Итак, исполнитель Теренс Трент Дарби, певец с приятным тембром, покоривший своими лирическими песнями. Самые известные его хиты похожи на летний день, где блики солнца играют на поверхности воды. Sing Your Name – суперпесня в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Бахачит синхола, сука, кейцу.
12: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
13: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы.

0: кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
0: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Эстафету примут мои коллеги и сделают этот день еще лучше. Я же прощаюсь с вами до понедельника, впереди у нас выходные дни. Помните о том, что на волнах Радио Прибой только лучшая музыка. В эфирной студии Радио Прибой с 7 до 11 всю неделю с вами провел Расул Алибеков. Услышимся.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин упростит оформление ряда медицинских документов. На госуслугах в республике определены получатели стипендии главы региона, и в Дагестане стартовал всероссийский фестиваль. Теперь подробно. Российский Кабмин внес в Госдуму законопроект, который упрощает оформление важных медицинских документов в электронном виде. Речь об информированном согласии на медицинское вмешательство, отказе от лечения и информационном листке пациента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Таким образом, к уже существующим способам подписания предлагается добавить еще один – усиленную неквалифицированную электронную подпись в инфраструктуре госуслуг. Военнослужащим и членам их семей будут возмещать затраты на поездки на личном автомобиле при приезде к новому месту службы, в отпуск, на лечение и при увольнении в запас. Такой приказ Минобороны размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. Отмечается, что государство возместит стоимость потраченного топлива по кассовым чекам с АЗС. С 1 сентября в Дагестане денежные выплаты в течение года будут получать выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы и исполнители в сфере литературы, музыки, хореографии, театрального и художественного искусства, а также одаренные студенты творческих факультетов. Всего выплаты предусмотрены для более чем 50 человек. Полный список стипендиатов опубликован на сайте главы республики. Кроме того, определены дагестанские деятели культуры, которые удостоены стипендии имени Мурада Кажлаева за вклад в развитие академического музыкального искусства Дагестана. Ставку туристического налога в этом году в Дербенте заморозили, она остается на уровне прошлого года и составляет 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято из-за падения турпотока в мае и июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий и объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня. Все это привело к оттоку туристов и убыткам гостиниц. В Дагестане состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии». Основная цель мероприятия – повышение профессионального уровня журналистов, обмен опытом, создание теле- и радиопроектов на национальных языках, сохранение и развитие традиций и обычаев народов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

11.11, московское время. Друзья мои, на волнах радио прибой программа «Ретро» и песня группы «Земляне». 80-е годы чимэкология активно проникала в массовую культуру, и вот песня «Прости, земля» стала одним из ярких примеров того, как серьезный социальный посыл находит отклик у слушателей. Она не просто констатирует проблему, друзья мои, но и вселяет надежду на то, что человечество сможет ее решить. На самом деле, тема экологии и в 21 веке сегодня действительно стоит очень острый, находится в центре внимания как на глобальном, так и на локальном уровнях. И я бы отметил бы несколько, например, загрязнение воздуха, сохранение, управление отходами, наверное, сохранение водоемов и климатические изменения тоже, в том числе, друзья мои. И вот, значит, надо сохранять природу в любом месте. Бережем, и, друзья мои, и сохраняем его, конечно, для следующих поколений. Пятница сегодня, напомню, 28 августа. И далее на наших волнах мы остаемся в хорошем настроении, слушаем отличную музыку. Далее группа, чья музыка всегда принадлежит меломанам и звучит на радиостанциях всего мира, в том числе и на первом радио Дагестана, на радиостанции «Прибой», в том числе культовая группа «Смоки», друзья мои, «Don't play your rock and roll to me» называется эта песня. Итак, в программе «Ретро» группа «Смоки».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

0: зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: 11:29, пятничное время. Прозвучала песня, написанная в августе 1969 года во время пребывания Высоцкого и Марины Влади в Беларуси на съемках фильма «Сыновья уходят в бой». И, вероятно, всего изначальное произведение предназначалось для этого фильма. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой», лирическая называлась, кстати, эта песня, друзья мои. И мы приветствуем всех, кто настроился на волну радио «Прибой». Мы из Махачкалы приветствуем всех. Желаем доброго дня. Отличного продолжения. Впереди «А студио», Хулио Иглесиас, Евгений Осин и самый немецкий трек от Modern Talking. You My Heart, You My Soul. Через секунду встречайте на волнах радио «Прибой».

0: Бой. Весь Дагестан на одной волне.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круто.

0: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

программировал это, друзья мои, легендарный Хулио Иглесиас, на которого в Советской России был запрет долгое время. В СССР певца фактически не замечали. Причина в том, что в 70-х годах Иглесиас выступил однажды на фестивале в чилийском Винья дель Мар, и когда страной руководил Аугусто Пиночет, советские идеологи связали его с режимом, а Фидель Кастро публично называл певца фашистом. В результате на долгие годы СССР наложили запрет на Хулио Иглесиаса и на гастроли, и на распространение его записей. Правда, это не помешало магнитофонным кассетам с его песнями ходить из рук в руки. Это так в те времена обходили цензуру. И перелом наступил в конце 1980-х. С началом перестройки идеологический барьер сняли, и в 1989 году Хулио Иглесиас приехал в Советский Союз с гастролями. Он с успехом выступил в Москве и в Ленинграде. Друзья мои, 11:46 московское время, и мы продолжаем музыкальный эфир. На календаре последние дни лета, 28 августа, пятница. Значит, совсем скоро все вокруг заиграет осенними красками. И новая пора, которая обещает свежие впечатления и яркие моменты. Оставайтесь с нами, друзья мои, впереди летние воспоминания и надежды. Батыр Шукенов, группа А-студио, далее на радио «Прибой».

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единая система учета платежных карт начнет работать в стране. В Махачкале запустят новый асфальтобетонный завод. И в Дагестане начались приготовления к фестивалю «Белые журавли». Теперь подробно. Для борьбы с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами в России с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт. Суть нововведения в том, чтобы создать централизованную базу, куда все российские банки будут передавать сведения о платежных картах своих клиентов, физических лиц. В систему попадут данные о номерах карт, их видах, а также об ИНН владельцев. Отдельно будут фиксировать карты, использование которых банк прекратил. При этом в учет пойдут не только карты национальной системы МИР, но и ранее выпущенные Visa и MasterCard, а также карты с истекшим сроком действия, если банк продолжает их обслуживать. С сентября в России будут предоставлять налоговый вычет по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. Сумма будет складываться, исходя из суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. В Махачкале завершается строительство нового асфальтобетонного завода. В настоящее время технологическое оборудование смонтировано в полном объеме. Строительно-монтажные работы основных сооружений завершены. Завод уже работает в тестовом режиме и производит асфальтобетонную продукцию. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на октябрь. Махачкала готовится масштабно отметить 103-летие со дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. В столице республики стартовала подготовка к традиционным гамзатовским дням фестивалю «Белые журавли». Основные торжества начнутся 8 сентября. В этот день в парке имени Ленинского комсомола у памятника воину-освободителю состоится официальное открытие праздника. Программа мероприятий будет насыщена и продлится до конца года. 29 августа в Махачкале состоится велопробег, сообщает администрация города. Сбор участников начнется в 6 часов 30 минут на площади Ленина. Там велосипедисты получат номерки для участия в розыгрыше. Зарегистрироваться можно на одну из двух дистанций. Маршрут для детей от 7 до 13 лет пролегает от площади Ленина до конца проспекта Расула Гамзатова и обратно. Участники от 14 лет и старше стартуют на площади Ленина. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
9: Час желаний.
10: Уважаемые слушатели, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний». Добро пожаловать в эфир. Пишите на наш номер на 8-988-291-1007 на «Макс». Ваше сообщение будет зачитано до конца этого музыкального часа. Поздравления, приветы, пожелания послушать песню, подарить кому-либо в разные точки планеты. Вы можете делать это уже, друзья мои. Напомню еще раз, 8-988-291-1007. Прошу прощения. И ждем ваше сообщение. Напомню, программа есть прекрасный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: час желаний.
1: Друзья мои, программа продолжается. 12:21 московское время. Вы можете написать, напомню, на 8-988-291-1007 на программу по заявкам «Час желаний», чтобы просто сказать им искренние слова любви и признательности. Вот, просто сделайте небольшой подарок или приятное сообщение, чтобы поднять настроение хотя бы. Одно из первых сообщений. Доброго дня всем вашим слушателям. Очень радует сегодня день, пятница, впереди выходные и встреча с родными людьми. Замири и Минари, желаю хороших выходных. Можно песню Билана и Анна Асти «Эпилог». Спасибо большое, написала наша слушательница, не подписавшаяся. Что ж, всем хороших выходных предстоящих. И, конечно, особенно от той слушательницы, которая написала нам это сообщение. Для Замиры и Минари от нее вам прекрасно провести уикенд, уважаемые слушатели, и обязательно слушая, настроившись на волну радиостанции «Прибой». Для вас готова петь Анна Асти и Дима Билан на «Радио Прибой».

час желаний. Это программа по заявкам, друзья мои. 8-988-291-1007. Добро пожаловать в эфир. Пишите на наш Макс. На WhatsApp тоже можете написать, друзья мои. Итак, сообщение очередное. Салам алейкум, радио Прибой. Передаю салам Муцаулу и моим кентам. Заур, тебе самый большой. Любую песню Тагира Магомедова Чок Саул Арсен написал нам. Ну что ж, Муцаул, вам тоже валейкум ассалам. Зауру особенный, просил передать Арсен. И песня в исполнении Тагира Магомедова звучит «Была бы любовь», называется она. Давайте послушаем.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Итак, программа продолжается. Друзья мои, напомню, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Час желаний. На радио Прибой. Реклама.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
10: В разумных пределах.

0: желание. Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Итак, друзья мои, очередное сообщение на программу «Чё желание». Здравствуйте, можно поздравить Аиду с Дербента, с днем рождения. Что ж, Аида, мы все слушатели радиостанции «Прибой», весь Дагестан, поздравляем вас с днем рождения. В этот замечательный, прекрасный день 28 августа вы родились на этот свет и, наверное, обрадовали многих, не только папу, маму. Будьте счастливы, здоровы, и для вас песня от вашего близкого человека. Здесь нет подписи, кто написал. Одним словом, эта песня для вас в честь вашего дня рождения. Аида, Дербенту большой привет. У вас, по-моему, сегодня-завтра праздники. И, в общем-то, ваш музыкальный президент уже готов звучать на волнах радио.

0: призов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: 12.42, время Махачкале. Друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Ваше сообщение на 8-988-291-1007. Можете писать на Макс и WhatsApp, и они будут зачитаны до конца часа. Салам алейкум, меня зовут Шамиль. Хочется послушать песню Дауда Мурзалиева, посвященную Гусейну Манапову. Заранее спасибо. Что ж, Шамиль, мы с удовольствием послушаем вместе со всеми, думаю, с вами в том числе, песню легендарного Гусейна Манапова, посвященную Гусейну Манапову в исполнении тоже великолепного исполнителя Дауда Мурзалиева на волнах радио «Прибой».
2: Ну что же, молчать?

0: музыкант и артист.
1: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
2: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
10: На радио «Прибой» час желаний.
11: Радиостанция «Прибой» не перестает дарить вам хорошую музыку, друзья мои. И все благодаря вашим сообщениям, которые прилетают на 8-988-291-1007, на программу «Час желаний», которая выходит ежедневно с 12 до 13 и с 5 до 6 на наших волнах. Но уже остается 7 минут до конца. Я думаю, это последнее сообщение на сегодня, но песня ждет вас с вами просто изумительная, скажем так. Итак, добрый день, радио «Прибой». Наслаждаемся вашим радио. Спасибо за удовольствие. И хотим послушать нашего Патимата Кагирова. Вот Айшат, спасибо. Что ж, спасибо за то, что любите нас, наслаждаетесь, слушаете, получите настроение и удовольствие. Ну и для вас специально, конечно, Айшат, и для всех тех, кто рядом с вами, песня в исполнении народной любимицы Патимата Кагировой «Скажу, люблю» называется. Она на даргинском языке. Давайте послушаем.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций дадут дополнительный отпуск. Новые дома построили в Дагестане для пострадавших от паводков и в Махачкале перекроют дороги. Теперь подробно. Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера получили право на дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до 5 дней без сохранения зарплаты. Соответствующий закон вступает в силу 1 сентября. Предоставление дополнительных дней отдыха возможно при одновременном выполнении трех условий: фактического проживания в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества в связи с происшествием. Основной формой аттестации для выпускников колледжей и техникумов станет демонстрационный экзамен. Такой формат позволит оценить не только теоретические знания студента, но и увидеть их на практике. Это предполагают нормы закона, вступающего в силу в сентябре. Кроме того, новой формой организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования станет профессионалитет. Это предполагает участие работодателей в организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации программ СПО, включая практическую подготовку. В поселке Мамедкала Дербентского района завершили строительство современного квартала для местных жителей, чьи дома пострадали от весенних паводков в марте-апреле. В каждом доме гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. Улицы оборудовали бордюрами и ограждениями. В ближайшее время пострадавшие жители получат ключи от новых домов. Движение транспорта в Махачкале ограничат 29 августа из-за проведения велопробега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Под запрет попадут участок проспекта Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого и от Петра Первого до проспекта Насрудинова. Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты. Махачкалинская «Динамо» объявила о подписании 20-летнего полузащитника Дмитрия Александрова. Футболист переходит из московского «Динамо» на правах аренды с правом последующего выкупа. Александров является воспитанником столичного клуба. Полузащитник регулярно привлекался в юношеские и молодежную сборные России. Для выступлений за махачкалинскую команду он выбрал игровой номер 30. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68. Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Акул создусту не лай, акалу душман ксая.
2: Умный враг лучше глупого друга.
0: Радио «Прибой».

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой.
3: Реклама на радио.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
13: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

Друзья мои, на радио прибой Нова. Ее первая встреча называется песня в 13:46. Песня — это крик о помощи, признание поражения и одновременно твердое решение не возвращаться к тому, что разрушает. Это история о том, как сложно бывает отпустить близкого человека, даже когда отношения давно изжили себя. Пятничный музыкальный эфир продолжается. Оставайтесь в компании «Радио Прибой», где всегда и круглые сутки звучит музыка души и сердца. Меня зовут Адам. Всем доброго дня тем, кто настроил нашу волну и остается по-прежнему с нами. Очень скоро Динара Магомедова. Новая песня «Считай с Айвой». А пока Вульф от «Е-Е-Е» остается с нами.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: В Дагестане 14 часов.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единая система учета платежных карт начнет работать в стране. В Махачкале запустят новый асфальтобетонный завод. И в Дагестане начались приготовления к фестивалю «Белые журавли». Теперь подробно. Для борьбы с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами в России с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт. Суть нововведения в том, чтобы создать централизованную базу, куда все российские банки будут передавать сведения о платежных картах своих клиентов, физических лиц. В систему попадут данные о номерах карт, их видах, а также об ИНН владельцев. Отдельно будут фиксировать карты, использование которых банк прекратил. При этом в учет пойдут не только карты национальной системы МИР, но и ранее выпущенные Visa и MasterCard, а также карты с истекшим сроком действия, если банк продолжает их обслуживать. С сентября в России будут предоставлять налоговый вычет по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. Сумма будет складываться, исходя из суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. В Махачкале завершается строительство нового асфальтобетонного завода. В настоящее время технологическое оборудование смонтировано в полном объеме. Строительно-монтажные работы основных сооружений завершены. Завод уже работает в тестовом режиме и производит асфальтобетонную продукцию. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на октябрь. Махачкала готовится масштабно отметить 103-летие со дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. В столице республики стартовала подготовка к традиционным гамзатовским дням — фестивалю «Белые журавли». Основные торжества начнутся 8 сентября. В этот день в парке имени Ленинского комсомола у памятника воину-освободителю состоится официальное открытие праздника. Программа мероприятий будет насыщена и продлится до конца года. 29 августа в Махачкале состоится велопробег, сообщает администрация города. Сбор участников начнется в 6 часов 30 минут на площади Ленина. Там велосипедисты получат номерки для участия в розыгрыше. Зарегистрироваться можно на одну из двух дистанций. Маршрут для детей от 7 до 13 лет пролегает от площади Ленина до конца проспекта Расула Гамзатова и обратно. Участники от 14 лет и старше стартуют на площади Ленина. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292.

0: Друзья мои, прекрасная Ханова на радио «Прибой», ее лучшая жизнь. На самом деле, счастье – это не набор идеальных обстоятельств, а ежедневный, осознанный выбор человека. И что самое главное, сложно, друзья мои, осознать, что лучшая жизнь возможна уже в настоящем моменте. И это требует постоянной, конечно, внутренней работы. 2 часа 56 московское время. Ищите счастье перед носом, говорит вам Адам. Всем до встречи, хороших выходных. Оставайтесь на компании «Радио Прибой». Не переключайтесь. Впереди у нас начало нового музыкального часа. Ровно 3 дня новости от Дианы Гаджиевой. И через секунды встречайте премьеру новой песни от Адильхана Баматказиева. Называется «У меня есть ты». Прекрасный трек. Не пропустите, послушайте.
1: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Баба Юрт.
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций дадут дополнительный отпуск. Новые дома построили в Дагестане для пострадавших от паводков и в Махачкале перекроют дороги. Теперь подробно. Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера получили право на дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до 5 дней без сохранения зарплаты. Соответствующий закон вступает в силу 1 сентября. Предоставление дополнительных дней отдыха возможно при одновременном выполнении трех условий: фактического проживания в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества в связи с происшествием. Основной формой аттестации для выпускников колледжей и техникумов станет демонстрационный экзамен. Такой формат позволит оценить не только теоретические знания студента, но и увидеть их на практике. Это предполагают нормы закона, вступающего в силу в сентябре. Кроме того, новой формой организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования станет профессионалитет. Это предполагает участие работодателей в организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации программ СПО, включая практическую подготовку. В поселке Мамедкала Дербентского района завершили строительство современного квартала для местных жителей, чьи дома пострадали от весенних паводков в марте-апреле. В каждом доме гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. Улицы оборудовали бордюрами и ограждениями. В ближайшее время пострадавшие жители получат ключи от новых домов. Движение транспорта в Махачкале ограничат 29 августа из-за проведения велопробега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Под запрет попадут участок проспекта Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого и от Петра Первого до проспекта Насрудинова. Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты. Махачкалинская «Динамо» объявила о подписании 20-летнего полузащитника Дмитрия Александрова. Футболист переходит из московского «Динамо» на правах аренды с правом последующего выкупа. Александров является воспитанником столичного клуба. Полузащитник регулярно привлекался в юношеские и молодежную сборные России. Для выступлений за махачкалинскую команду он выбрал игровой номер 30. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

Доброго дня, мои прекрасные попутчики в этом путешествии сквозь звуковые ландшафты. С вами ваша Иза Ахмедханова, проводник в мир музыкальной нуминозности на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня 28 августа, пятница. Чувствуете эту эфемерную меланхолию? Да, уходящее лето роняет свои последние аккорды, но мы не позволим грусти овладеть нашими сердцами. Пятница – это не финал, это увертюра к приключениям. Конец недели – это всего лишь палимпсест, на котором мы напишем, наверное, свои новые строки радости. Включайте волны погромче. Мы начинаем наш 4-часовой марафон к амбициозным целям. Превратить наш вечер какую-то в прекрасную синтезацию звука, света, ну и, конечно, эмоций. Будьте с нами на одной волне. Вместе будем заряжаться энергией.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Ну а теперь, друзья, главная музыкальная сенсация этого августа. Та самая новинка, от которой говорят все, которая уже не раз занимала топовые строчки хит-парадов и влюбила в себя тысячи сердец волн прибоя. Да, мечта бедняка, та-да. Вы не ослышались, это гимн тем, кто верит, что настоящее сокровище не в кошельке, а в душе. Это трек – настоящий омаж надежде, упорству и той самой американской мечте в нашей дагестанской интерпретации. Да, включаем на полную мощность. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фиентолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, навигационный дайджест для тех, кто еще в пути. Пятничный вечер в Махачкале – это всегда коктейль из амбиций и заторов. Но мы с вами не позволим пробкам испортить настроение. Итак, актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. По данным Яндекс.Карт, в данный момент движение затруднено на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере, плотный поток. Далее улица Абдул-Хамида Юсупова выделена красным. Улица Магомед Али Алиева у нас в заторах. Далее Магомед Тагирова в районе троллейбусного кольца. У нас там зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Далее по улицу Гайдара Гаджиева также небольшое скопление машин до Чиерова. Да, медленное течение. Далее по Магомеда Гаджиева аналогично. Улица Абдул-Хакима Исмаилова выделена красным. Далее проспект Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца у нас заторы. И на пересечении с проспектом Гамидова в районе Джума-мечети. Также у пересечения с улицей Ирчи-Казака. В этом же районе зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Красным выделены и Ирчи-Казака, проспект Гамидова, ну и улица Магомеда Яракского. Далее, в районе ЦУМа у нас в центре на Дзержинского заторы, на Каркмасова. Далее, пробки зафиксированы также на улице Гусаева. Пересечение Дохадаева и Даниялова. И пересечение Дохадаева и проспект Расула Гамзатова, друзья, выделен красным. Что же у нас в редукторном поселке? По всему проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы до улицы Габитова. Ну и на самом кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача, также у нас небольшое скопление машин. Хивская улица выделена красным. Ну, пользуясь навигаторами, друзья, запасайтесь терпением, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а мы скрасим ваши ожидания лучшим музыкальным нектаром. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Друзья, держите фокус. Ровно через несколько минут в 16.00 нас ждет продолжение нашего звукового пиршества, как говорится. Я приготовила для вас еще одну сенсационную новинку, ну а также мы окунемся в калейдоскоп знаменательных дат, событий, ну и откроем рубрику «Полную сюрпризов». Оставайтесь на волне прибоя, дальше будет еще ярче и музыкальнее.

0: Мы на одной волне. На волне радио «Прибой». В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России оценят применение законов. В Дагестане открыли первый колледж при школе. И в республике продолжается строительство участка трассы Р-217 «Кавказ». Теперь подробно. Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на следующий год. В частности, будет проведена оценка законов, касающихся поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Также дадут оценку правоприменения в области оборота земельных участков, в границах которых находятся водные объекты, и изменения видов разрешенного использования зданий и сооружений. В Махачкале проверили более 20 заправок, на которых ранее были выявлены нарушения требований безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Работа на этих АЗС в настоящее время приостановлена. Он отметил, что на некоторых выявленные нарушения устранены, проводятся дополнительные проверки. Сейчас рассматривается вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы автозаправочных станций, отметил премьер. В Республиканском центре образования имени Ханбалаева открылся первый в Дагестане колледж при школе. Учебное заведение ведет прием по двум востребованным направлениям – графический дизайнер и оператор информационных систем и ресурсов. На каждое направление выделено по 25 бюджетных мест. Учебный процесс организован с учетом школьного расписания. Занятия будут проходить во второй половине дня. В Дагестане подошел к концу двухнедельный образовательный курс по обучению детей и подростков современным цифровым навыкам. Он охватил порядка 50 участников в возрасте от 12 до 17 лет из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, а также Кунтаркалинского, Новолакского и Кизил-Юртовского районов. Программа была ориентирована на получение прикладных компетенций, востребованных на современном рынке труда. Школьники изучали основы работы в системе 1С и офисные программы, компьютерную графику и принципы цифрового дизайна, а также инструменты СММ и создание контента для социальных сетей. В Дагестане продолжается строительство нового участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход Дербента. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В ходе строительства возведут 4 двухуровневые транспортные развязки, 4 путепровода, 2 эстакады, 2 моста, а также 2 тоннеля под Дербентской крепостной стеной. На всем протяжении 33-километровой трассы появятся линии электроосвещения, бетонное и металлическое ограждение, шумозащитные экраны и 8 автобусных остановок. Строительство ведется с опережением графика. Завершение работ запланировано на 2028 год. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Какой сегодня день?
3: Лето!
0: Море музыки и света.
3: Радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и мы продолжаем наше путешествие. Сегодня пятница, лето, 28 августа. Друзья, давайте на мгновение остановимся и вдохнем этот воздух. Он пахнет уходящим августом, скошенными травами, ну и легкой грустью. Но я вам скажу, конец каникул, конец недели, конец лета – это не конец. Это всего лишь перезагрузка, смена декораций. Впереди золотая, бархатистая, филигранная осень, которая подарит нам свои краски, тепло и новые приключения. Ну и, конечно, новые композиции. Кстати, в Дагестане-то осень бывает максимально теплой. Мы это знаем. Ну, мы стоим на пороге золотой прекрасной поры, время, когда каждый день становится поэмой. Так давайте встретим этот период с достоинством и, конечно, улыбкой. Эфир сегодня, как и карта сокровищ, мы только начали ее читать. Поехали далее.

0: Аварская поговорка.
1: Цураста кола кинногу цугалругин.
2: Волк думает, что все на свете воры.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 92 47 47.

0: Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.
1: Ну и прямо сейчас музыкальная ласточка нашего эфира, трек от которого невозможно устоять, Евгений Бакшиев, наш земляк из Кизляра, экс-солист легендарной дагестанской группы «Кинца», педагог, режиссер, человек, который растит новые таланты в Кизлярской школе искусств, дарит нам свою новую работу «Танцуй со мной». Знаете, в этой песне есть то самое щемящее чувство, когда ритм становится дыханием, а вот музыка – продолжением тела. Это не просто приглашение на танец, это приглашение в моменте, здесь и сейчас, отбросить все сомнения и просто быть, просто танцевать. Вместе с «Танцую с вами», друзья, давайте поддержим нашего дагестанского автора-исполнителя, включаем на полную мощность. Евгений Бакшиев, «Танцуй со мной».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а теперь рубрика, которую я лично очень люблю, наш культурно-исторический калейдоскоп, скажем так. Сегодня 28 августа, день, который подарил миру целую плеяду гениев, но и знаковых таких событий. Приготовьтесь удивляться. В мире музыки и искусства родились Наталья Гундарева, актриса с уникальным темпераментом, также Шаная Трейн, королева кантри, чьи хиты знает, мне кажется, абсолютно каждый. Но это не все. Сегодня день рождения у легендарного Иоганна Вольфганга Гёте, немецкого поэта, мыслителя, который сказал: «Музыка – это язык души». Ну и у Аркадия Стругацкого, фантаста, который научил нас мечтать о будущем, также родились Дэвид Финчер, режиссер, подаривший нам «Семь» и «Бойцовский клуб». Ну и также Блэк Джек, да, актер, чья энергия заразительна, заразительна именно, да. Ну и праздники, знаменательные события. Сегодня Успение Пресвятой Богородицы, один из главных церковных праздников. Также Всемирный день мечты, идеальный, мне кажется, момент загадать желание. День военного медика, героев в белых халатах, мы от всей души поздравляем. Далее, в Черногории сегодня день объявления королевства. Интересный праздник. Ну а в мире астрономии сегодня утром произошло частное лунное затмение, и Луна достигла фазы осетрового полнолуния, что бы это ни значило. Роскосмос ввел прямую трансляцию, кстати, настоящий космический театр. Ну пусть эта дата станет для вас, друзья, удачной, ведь она собрала в себе столько судеб и вдохновения. Кстати, раз уж сегодня Всемирный день мечты, а мы с вами мечтатели, так почему бы не помечтать? Прямо по курсу Дима Билан, мечтатели.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Итак, внимание, друзья, через плюс-минус 3 минуты в 17.00 после новостей на волнах радиостанции «Прибой» стартует самый интерактивный и теплый блок «Час ваших желаний». Это время, когда вы берете микрофон в свои, как говорится, руки, пишите к нам во все мессенджеры, заказывайте песни, передавайте приветы, признания, поздравления. Эфир будет полностью ваш. Спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Ну, а вы готовьте свои заявки, и уже через несколько минут мы встретимся в прямом разговоре. Не забудьте!

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделит средства на перевозки сельхозпродукции. Самозанятые Дагестана уже оформили право на больничный, и в республике продолжается ремонт дорог. Теперь подробно. Правительство выделит больше 9,5 миллиардов рублей для финансирования льготных тарифов на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выделенные средства должны возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропродукции. По словам премьер-министра, принятое решение будет способствовать сохранению стабильности на внутреннем рынке, а также полноценному выполнению экспортных обязательств. Минтранс России предложил обновить формы и правила заполнения диагностической карты, которая оформляет по результатам проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что обновленные положения будут действовать до 1 марта 2033 года. Основное нововведение заключается в том, чтобы объединить в одном документе правила оформления сразу трех форм – для электробусов, автобусов и всех остальных транспортных средств. С начала года самозанятые жители Дагестана могут получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно вступить в программу добровольного социального страхования. Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России, выбрать страховую сумму и начать платить взносы. Оплатить можно сразу за год или ежемесячно. В правительстве региона создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом и недопущения перебоев в поставках. На совещании, посвященной данной ситуации, уделили особое внимание Махачкале и Каспийску, где дефицит горючего усугубляется закрытием ряда заправок. Причиной приостановки работы АЗС стали выявленные нарушения требований безопасности. В правительстве потребовали в максимально сжатые сроки завершить работу по их устранению. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни в Дагестане» обновили более 65 километров дорог. Работы ведутся на 34 объектах, сообщил Минтранс Республики. Среди ключевых проектов – строительство дорог к Махачкалинскому порту, туристско-рекреационному кластеру, Каспийский прибрежный кластер. Как отметили в Минтрансе, благодаря нацпроекту не только обновляются дороги и мосты, но и создаются условия для роста экономики, развития туризма и повышения безопасности. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Часы пробили 17:06, и час желаний официально открыт. С вами Иза Ахметханова. И сегодня я не просто диджей, а, скажем так, медиатор между вашими сердцами и музыкой. Потому что в этом часе правите именно вы, ваши эмоции, ваши истории, ваши голоса. Это не просто радио, это живой организм, который дышит вашими словами, друзья. Да, давайте сделаем этот час кристально чистым, искренним и музыкальным. Я готова слушать, зачитывать и ставить музыку, которая станет отражением ваших мыслей. Ну и, кстати, первая заявка уже здесь, пишет Руслан из Махачкалы. Вот такого плана сообщения. «Ваши волны – лучшее сопровождение моего дня. Передайте огромный привет моим друзьям Зареме, Гаджи и Магомеду из Каспийска. Пусть знают, что я скучаю и напоминаю, в эти выходные поездка в Гуниб. Горы и шашлыки ждут от меня. Поставьте, пожалуйста, Магомеда Абасова, горянку для нашего будущего отдыха». Ну, Руслан, отличный выбор. Мы включаем для вас Магомеда Абасова, горянку, и пусть горный воздух вдохновит вас на новые свершения. Друзьям вашим привет от вас. Это у нас Зарема, Гаджи, Магомед из Каспийска. В общем, вам всем огромный горячий привет от Руслана. Итак, друзья, далее еще одно сообщение из другого конца, скажем так, страны. Ольга из Владивостока пишет. «Здравствуйте, Радио Прибой и голос нашего вечера Иза». Ой, как приятно. «Ваши передачи – моя связь с родным Дагестаном. Поставьте, пожалуйста, для моего друга Арсена из Хасавюрта с назначением на новую руководящую должность песню в исполнении Айлуны «Фобия». Гордимся тобой», пишет наша Ольга. «Желаем уверенности, как у горных орлов, и успеха». Для него композицию, если можно, «Фобия Айлуна». Но Ольга, как трогательно звучит, это нота патриотизма из Владивостока. Ну, Арсен, примите наше поздравление также. Карьера – это восхождение на свой собственный, скажем так, Олимп, и я верю, что вы достигнете вершин. Ну и пусть композиция «Фобия» в исполнении Айлуны никогда не будет отражением ваших дней. Включаем обязательно, ну а прежде напоминаем, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68. Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина» – владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, как стать героем этого часа? Элементарно. Пишите к нам в студию на все мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Ваше сообщение может быть любым. Признание в любви, поздравление с днем рождения ребенка, благодарность друзьям или просто хочу услышать эту песню. Никаких ограничений. И снова мы читаем ваше сообщение. Патимат из Избербаша делится. Ваш эфир как глоток морского воздуха. Вспоминаю барханы Сырыкума и вечера в Дербенте. Ох, наши слушатели сегодня как поэты. И просит, кстати, поставить песню Патимат «Любовь горца» в исполнении Рената Каримова, чтобы продлить это летнее чувство. Вот такое сообщение поступило к нам, друзьям. Ну, Патимат, я с вами полностью согласна. Это лето мы запомним надолго. Ну, а Ренат Каримов «Любовь горца» обязательно специально для вас прозвучит на волнах радиостанции «Прибой». Но прежде зачитаю еще одно сообщение. Здравствуйте, добрый день, хорошего дня всем в станции и всему коллективу нашей организации, городу Кизляру. Пусть ваш день пройдет чудесно у каждого. Можно попросить песню «Шамо Чигири». Ну, спасибо за добрые слова. Наш дорогой друг из Кизляра. Мы передаем привет всему вашему городу и желаем, чтобы сегодняшний день стал для каждого, на самом деле, из вас именно таким чудесным и гладким. Ну, а мы обязательно поставим композицию в исполнении «Шамо Чигири». Но прежде напомним, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
11: Друзья, пока мы дышим ритмом пятницы, в эфир входит голос из Махачкалы. Пишет нам Тимур. Иза, привет. Сегодня у моего лучшего друга Ибрагима день рождения. Мы дружим с первого класса уже 20 лет. Он сейчас в командировке в Москве. Но я знаю, он всегда слушает «Прибой» через интернет. Хочу, чтобы он услышал песню, которая напомнит ему о наших дворах, о футболе до темноты и о том, что настоящая дружба вне времени. Поставьте что-то такое, чтобы у него защипало в глазах, и он вспомнил, как мы вместе начинали. Например, Астузио, песню «Джули». Заранее спасибо. Ну, Тимур, вы только что подарили нам самый ценный сюжет этого вечера. 20 лет дружбы. Это не просто цифра, это, ну, своего рода экзистенция, константа, да. Экзистентная константа, которая держится на общих воспоминаниях, на смехе, на молчаливом понимании без слов. Мы ставим для него песню, которая пахнет детством. Пусть она долетит до Москвы, коснется его сердца и напомнит, где бы он ни был, его корни здесь, его друг здесь, ну и радиоприбой всегда здесь. Ибрагим, конечно, вас от всей души поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, удачи в Москве. Ну и еще композиция в подарок, А-студио, «Джулия», прозвучит специально для вас. Ну и еще одно письмо, друзья, уже из солнечного Каспийска. Амина делится. Иза, добрый вечер. Я студентка, уезжаю учиться в Питер через неделю. Сегодня последняя пятница лета в Дагестане, и я сижу на набережной и смотрю на Каспий. Хочется запомнить это мгновение. Волны, чайки, закат. Поставьте, пожалуйста, Сульгию Гаджиеву, чтобы я могла закрыть глаза и сохранить это ощущение в себе надолго. Композицию «Не убегай от

0: и в общежитии, возможно, на Неве. Ну, Питер подарит тебе обязательно белые ночи и мосты, но этот вечер навсегда твой. Обязательно композиция прозвучит. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России оценят применение законов. В Дагестане открыли первый колледж при школе. И в республике продолжается строительство участка трассы Р-217 «Кавказ». Теперь подробно. Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на следующий год. В частности, будет проведена оценка законов, касающихся поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Также дадут оценку правоприменения в области оборота земельных участков, в границах которых находятся водные объекты, и изменения видов разрешенного использования зданий и сооружений. В Махачкале проверили более 20 заправок, на которых ранее были выявлены нарушения требований безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Работа на этих АЗС в настоящее время приостановлена. Он отметил, что на некоторых выявленные нарушения устранены, проводятся дополнительные проверки. Сейчас рассматривается вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы автозаправочных станций, отметил премьер. В Республиканском центре образования имени Ханбалаева открылся первый в Дагестане колледж при школе. Учебное заведение ведет прием по двум востребованным направлениям – графический дизайнер и оператор информационных систем и ресурсов. На каждое направление выделено по 25 бюджетных мест. Учебный процесс организован с учетом школьного расписания. Занятия будут проходить во второй половине дня. В Дагестане подошел к концу двухнедельный образовательный курс по обучению детей и подростков современным цифровым навыкам. Он охватил порядка 50 участников в возрасте от 12 до 17 лет из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, а также Кунтаркалинского, Новолакского и Кизил-Юртовского районов. Программа была ориентирована на получение прикладных компетенций, востребованных на современном рынке труда. Школьники изучали основы работы в системе 1С и офисные программы, компьютерную графику и принципы цифрового дизайна, а также инструменты СММ и создание контента для социальных сетей. В Дагестане продолжается строительство нового участка трассы Р-217 «Кавказ» в обход Дербента. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В ходе строительства возведут 4 двухуровневые транспортные развязки, 4 путепровода, 2 эстакады, 2 моста, а также 2 тоннеля под Дербентской крепостной стеной. На всем протяжении 33-километровой трассы появятся линии электроосвещения, бетонное и металлическое ограждение, шумозащитные экраны и 8 автобусных остановок. Строительство ведется с опережением графика. Завершение работ запланировано на 2028 год. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Мы снова вместе, друзья, с вами Иза Ахметханова. Ну, за окном еще один августовский вечер. Он подкрался незаметно, как всегда бывает в конце лета. Только что было солнце в зените, и вот уже тени стали длиннее, воздух мягче, ну а голоса... В голосах та самая легкая, щемящая нота, которую не спутать ни с чем другим. Сегодня пятница, 28 августа. Мы с вами уже прошли приличный кусочек эфира, но это не значит, что самое интересное позади. Напротив, вечер только начинается, и он будет тягучим, как мед, спокойным, как гладь Каспия, и теплым, как объятие старого друга. Впереди музыка, которая ляжет на этот час мягким покрывалом, никакой суеты, только мы, только звук, только этот август, который медленно, но с достоинством передает эстафету этому вечеру. Мы никуда не торопимся, мы просто есть, и это прекрасно. Оставайтесь с нами, мы только разогреваемся.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, друзья, иногда самое важное помещается в четыре слова. Не нужно объяснять, не нужно доказывать, просто знать, что где-то есть человек, который делает этот мир объемным. Адильхан Баматказиев поет именно об этом. О той тихой, всепоглощающей благодарности, когда сердце говорит «У меня есть ты». Слушаем. Адильхан Баматказиев «У меня есть ты».
0: Слушайте внимательно. Новинка на

Дорогие друзья, я к вам с новостью. В эту субботу, 29 августа, в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя». Ведущая, конечно, наша очаровательная Зухра Камалова. В гостях семейный психолог Руслан Магомедов. Тема программы – психологическая поддержка школьников и родителей. Не пропустите, в эту субботу, 29 августа, в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, это традиционная рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным, заторы на проспекте Алигаджи Акушинского от пересечения с проспектом Гамидова в сторону северного автовокзала. Довольно плотное движение, небольшой отрезок ближе к кольцу также выделен красным. Далее улица Камаева, улица Мирзабекова, заторы. Улица Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чиэрова у нас пробки. Далее красным выделены также улица Танкаева и Агасиева. По проспекту Имама Шамиля на пересечении с улицей Агасиева пробки, ну а также в промежутке от Джума-мечети до улицы Магомеда Яракского. Далее на проспекте Гамидова заторы на пересечении с проспектом Имама Шамиля и вплоть до пересечения с улицей Гагарина. И у нас заторы зафиксированы также на пересечении улицы Ирчи-Казака и проспекта Гамидова. Что же у нас на Магомеда Яракского? Практически вся улица выделена красным, друзья. Картина серьезная. Заторы, пробки и на улице Каркмасова, Хаджи Кадырова, улице Гусаева, Радищева, улице Толстого и Дзержинского выделены красным. Довольно серьезные пробки у нас также на Магомеда Гаджиева. Улица Буйнакского, пересечение улицы Даниялова и Дахадаева в заторах, ну и также плотное движение по всему проспекту Расула Гамзатова. Далее в редукторный поселок переместимся. Тут по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой пробки и от улицы Габитова вплоть до кольца. Улица Хаджи Булача, небольшой отрезок, также выделен красным. Ну и улица Насрудинова, заторы сохраняются в районе кольца. Уважаемые водители, вечерний час пик требует повышенного внимания. Конечно, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, не забывайте о пешеходах. Ну и пусть хорошая музыка с прибоем сделает вашу дорогу приятнее. Счастливого пути!

дорогие друзья, вот и настал тот самый миг. Наше 4-часовое путешествие, к сожалению, подошло к концу. 18:48 выдают стрелки часов. Сегодня мы говорили о мечтах, о датах, о музыке, которая связывает поколения. Мы смеялись, удивлялись, ностальгировали. И все это благодаря вам. Я хочу пожелать вам фантастических просто выходных. Пусть они будут наполнены солнцем, радостью и, конечно, хорошей музыкой. Помните, конец лета – это не прощание, а начало золотой поры, когда каждый день как драгоценный камень. С вами была я, Иза Ахметханова, ваш музыкальный проводник, лоцман в океане звуков. Услышимся, да, уже совсем скоро, в воскресенье. Берегите себя и свои мечты. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин упростит оформление ряда медицинских документов. На госуслугах в республике определены получатели стипендии главы региона, и в Дагестане стартовал всероссийский фестиваль. Теперь подробно. Российский Кабмин внес в Госдуму законопроект, который упрощает оформление важных медицинских документов в электронном виде. Речь об информированном согласии на медицинское вмешательство, отказе от лечения и информационном листке пациента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Таким образом, к уже существующим способам подписания предлагается добавить еще один – усиленную неквалифицированную электронную подпись в инфраструктуре госуслуг. Военнослужащим и членам их семей будут возмещать затраты на поездки на личном автомобиле при приезде к новому месту службы, в отпуск, на лечение и при увольнении в запас. Такой приказ Минобороны размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. Отмечается, что государство возместит стоимость потраченного топлива по кассовым чекам с АЗС. С 1 сентября в Дагестане денежные выплаты в течение года будут получать выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы и исполнители в сфере литературы, музыки, хореографии, театрального и художественного искусства, а также одаренные студенты творческих факультетов. Всего выплаты предусмотрены для более чем 50 человек. Полный список стипендиатов опубликован на сайте главы республики. Кроме того, определены дагестанские деятели культуры, которые удостоены стипендии имени Мурада Кажлаева за вклад в развитие академического музыкального искусства Дагестана. Ставку туристического налога в этом году в Дербенте заморозили. Она остается на уровне прошлого года и составляет 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято из-за падения турпотока в мае и июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий и объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня. Все это привело к оттоку туристов и убыткам гостиниц. В Дагестане состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии». Основная цель мероприятия – повышение профессионального уровня журналистов, обмен опытом, создание теле- и радиопроектов на национальных языках, сохранение и развитие традиций и обычаев народов России. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей: «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
8: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» —
7: сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак. «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь».
8: Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно, объяснил отец.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
8: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
9: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61 17 13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Легендарный настрой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки.
2: «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.
3: Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной

Пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбе.
0: Народная мудрость.
3: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник – другой. После инсульта – третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радиоприбой».
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Да. Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

просто хотел тебе сказать, что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Алиса, включи «Радио «Прибой».
3: Включаю «Радио «Прибой».

0: на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Все раним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: летний день с радио «Прибой».
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: темными. Видится только тайного прошлого связь.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: ближе, ближе, так ближе.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru